0: Нанок FM Биларисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаутсивитсорук суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпоо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууний суниусарит. Уллоқуннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсорук митиитиаторлу акилиигит. Имминут ассилигит суниусарит. Иллит илаасортаанерит намминеқ аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллоқ уннуарлу укиоқ наалугу фитнес киелнуук қингорпумилууниит такус
2: силе фитнес фишаққиша
3: иккеротиссақанниллаагу
2: сунамаалуна таана лима иссуа
3: аа таана лима киоски таанамаоннуанаарилуа тассиуссисаппа
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sapo, Tessa, Epitanikova. Tono Kohn Hanget, Du Pisigani, Hussein Ta, Ekeron Natapo.
3: Tailo, Rasusi, den Mutaki.
2: Ah, Mayuku Cup Moods.
1: Lima Kioski, I see. Casu Tolio, Casu Tolio. Filminik, Nangatatun Issu, Nuanarasarapit. Viaplay аққутигалугу нанеқ медиамит оқалуттуат аннерпаат исигиннаарсиннааватит намминеқ пиффиссанни акцион драма тимерсорнерлу малиннаафиериаанаат уллуиннарни филмериартортутут мисигисарарит Viaplay нанеқ медиамит аликутассиат киллилерсорнеқангитсут
0: нанеқ FM

0: Нанок FM пилерисаарути
1: фитнес киелимут тикиллуарит инунерит сивитсоруп суниусарит ай ноу саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киелми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсоруп мити диаторлу кидигит имминут ассидигит суниусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укиор наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: Силе финнерфи саккииса
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сунамаана кана лимаассуа
3: аатаана лимаккиорс ки танама оннуанаарлуа тассиуссиса фа
1: Илмут Дима Киоск by Night нутаасиссарпо тесса аппитаарникуува Торно кон хангту писигаани акиуссинтта акероннаарторпо
3: Аттайлу а угаасууси илангутаарикки
2: Амаюку кап нуулс
3: илангутаарпит
4: Дима Киоск яасит касуттулиу
0: Нанок FM

0: Нанок FM Пиларисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаритсивитсоруп. Суниусарит. I know саккортууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууни тунгиусарит. Уллоқ уннуарлу. Аппиаариарлу. Membify. Membify app download so. Иммерсоруп. Мит идиаторлу. Акидиит. Имминут ассидиит. Суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминеқ аруппат. Иллит сунгиусартарфи туккуллуунит уллоқ уннуарлу. Укиоқ наалугу. Фитнес киел нук. Кингорпумилуунит такус.
2: Силе финнерфиссаққиса.
3: Иккерутиссақанниллаагу.
2: Сунамаалуна таана лима иссуа.
3: Аа таана лима киоски. Таанамааоннуанаарилуа тассиуссисаппа.
1: Илумут лима киоск by night. Нутаасиссаарпо. Тесса аппитаарникуувоқ. Торно кроон хаангэлту писигаани. Киуссинерта акераоннаартарпоқ.
3: Аа таайлу. Аа ухаарсууси тагмутаарикки.
2: Амаю кукап нуулс.
3: Идангутақарпи.
4: Лима киоски асит. Касуттулиу. Касуттулиу.
0: Нанок FM.

0: Нанок FM пилерисаарути
1: фитнес киэлимут тикиллуарит инунерит сивитсорук суниусарит ай ноу саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киэлми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсорук мит ити аторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе финнерфиссаккиша
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сулмаагана лимаассуа
3: аатаана лимакиоски таанамаа оннуанаарлуа тассиуссиса по
1: Ilmut Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitani Kuva. Tono Kuhn Hanga Tu, Pisigani, Houston, Ta, Ekeron Natapo.
4: Ah, Tailo.
3: Ah, Uasusi, the Mutaki.
2: Ah, my cup noodles.
1: Lima Kioski, I see. Casual to Leo. Casual to Leo. Nenok media mit tam kimik internet tarik minutielunguillu ingerlanerani atulerluu tam kimik internet tarnia ani kapilerartaiarangila ikitsinnaalu akerannani maanikkorpia pisiguit qaammatitsiullit marlut akerassangila inniminniigit suutraannikin 11 mutsianerlutit imaluuniit nenok media nakhatkiallikku
0: nenok fm

0: ассилиит сунгиусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллуунит уллоо уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилуунит такус
1: Силе фильмов фишаркиша.
2: И короче, сахарнинга, го?
1: Снимаю на канале Маэсу.
2: А, да, на Лима Киоски. Да, на Маону, а на Рылуата, Сиусиса.
3: Па?
0: Илмут, Лима Киоск by Night. Ну, да, си сарпо. Десса, аппитарни кубок.
1: Вау.
0: Торно, кроун, ханг, ту, бисигани. Экиусин, да, экерон, на, тарпок.
3: А, да.
0: Med din nærfjerne er usynlig i filmer jeg tøttet ud, misser sig af. Vi er blevet nok medier med, at lige kunne se, at gik lidt af sådan ringet ud.
4: Nanok FM.